Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио «Могилев» слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.
1: Наши хиты.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Могилеве 5 утра.
1: Пятнадцатого мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
2: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, губы с парфами странить. Ты очень пристально.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Радио Могилев.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Представители 10 регионов России, стран Африки, Китая, Пакистана, Турции и Словакии стали участниками международного форума «Мельница успеха» в Могилеве. Форум уже не первый год становится площадкой для обмена опытом, поиска новых партнеров и презентации перспективных бизнес-инициатив. В этот раз мероприятие объединило около 1500 предпринимателей, инвесторов и экспертов. С подробностями Нина Михнова.
4: На пляцовце форуму «Млын поспеху» представлены вытворчие и инвестиционные проекты Могилевской области, а так само наибольш перспективные пропановы у сферы гандлево-экономичного, инвестиционного и промыслового сотрудничества. Нашему региону есть что показать, отзначил старшиня Могилевского облвыконкома Анатолий Саченко.
5: Порядка 760 предприятий с иностранным капиталом работают на территории Могилевской области. Мы продаем на экспорт 100 стран мира. И экспорт составляет где-то 2,6 миллиарда. Это экспортовый экспорт и услуг. Но мы видим, что этого крайне недостаточно, и мы видим, что где и какие направления, или вернее, по каким направлениям мы можем развиваться. И вот опять же на нашем этом экономическом форуме «Мельница успеха» здесь и небольшой бизнес, здесь и крупные проекты. То есть здесь возможность, еще раз повторяюсь, пообщаться, проговорить и действительно наметить дальнейшие пути нашего взаимодействия.
4: Старшня облвыканкама подкреслил, Могилевская область – регион с могутной промысловой базой, развитой логистикой и великим колом международных партнеров. География экспорту подкресливает открытость в области для новых инвесторов и проектов. А широкое коло удельников свечит, что цікавость до Могилевской области растет. Это подтвердил и генеральный директор Могилево-Лифтмаша Руслан Страхар.
6: Мы уже провели ряд деловых переговоров. Это касается и непосредственно по реализации нашей продукции, так и по совместной кооперации. Тема этого форума, в том числе промышленная кооперация. И в этой связи мы уже проводим активные переговоры с точки зрения возможности в кооперационном сотрудничестве сделать так, чтобы наше предприятие развивалось, регион развивался, и наши партнеры вместе с нами также развивались.
4: Свои махчимости на форуме представила и свободная экономичная зона. Дякуючи укоранению сучасных инструментов сопровождения инвестиций, СЭС становится надежным партнером на протягу всего инвестиционного цикла инвестора, означает керовник администрации СЭС Могилева Павел Мароненко.
7: То, что мы сегодня здесь видим, количество гостей, которые приехали на Могилевский форум, для этого предшествовала длительная работа подготовительная. У нас сегодня порядка 30 представителей Китайской Народной Республики из нескольких провинций, с каждым из которых за это время уже проведена определенная работа. Есть договоренности с возможностью создания промышленного парка, есть инвестпроекты, которые мы сегодня вместе обсуждаем. И в рамках этого форума у нас на подходе 3 инвестдоговора, которые мы будем заключать. Это 3 новых проекта, которые будут реализовываться в рамках свободной экономической зоны.
4: На пленарном посяджении форума старшиня Могилевского облвыканкама Анатолий Сашенко подписал шэраг протоколов на меру об реализации инвестиционных проектов на Могилевщине на агульную сумму больш за 250 миллионов рублей, которые позволят створить каля 530 рабочих мест. Один из таких – узведение комплексу по вырощиванию индышки и перепрацовки мяса индышки у Климовицким районе, рассказывая генеральный директор закрытого акционерного товариства «Белсал Трейд» Петр Краученко.
8: Могилевская область и Климовицкий район – это еще и удобное и перспективное для нас месторасположение географически региона, потому что, реализовав проект, мы сможем работать, обеспечивая продукцию Могилевскую, соответственно, Гомельскую и Витебскую области. Получится, что мы сможем удешевить нашу продукцию за счет того, что не будем терять на дополнительных перевозках. А плюс рядом находится Российская Федерация.
4: Еще одной значной подеей на форуме стало подписание погоднения об сотрудничестве помеж Могилевской областной ассоциацией промысловцев и предпринимальников и представительством Нижегородской области России в Беларуси. Керавник представительства Андрей Дудкин расповел, какая цікавость есть до нашего региона.
9: Не первый день мы знакомы с промышленным потенциалом Могилевской области, но сегодня нашли ряд новых контрактов, которые благодаря вот подписанному соглашению с ассоциацией мы в дальнейшем будем развивать. Конечно, в первую очередь идет разговор о взаимодействии в сфере промышленных предприятий крупных, промышленных машиностроений. И пищевая промышленность. Нашли ряд контактов интересных, которые потенциально могут быть интересны для наших нижегородских производителей. Меня заинтересовало предприятие, производящее климатические установки с учетом развития IT-инфраструктуры. инфраструктуры и СОДов, которые сейчас активно развиваются. Плюс ко всему есть там наработки данного предприятия по оборудованию для мясоперерабатывающей промышленности, для химической, то, что нам важно для нашего региона. Ну и очень заинтересовала продукция желатинового завода.
4: Международный экономичный форум «Млын поспеху» помогает найти новых бизнес-партнеров на внешних рынках и развить экспортный потенциал. А выстава форума знакомит гостей с продукцией белорусских предприятий и субъектами агроэкотуризма.
1: Местное время.
3: Международный экономический форум «Мельница успеха» – это настоящая визитная карточка области. Форум подтверждает статус надежного региона, открытого для международного партнерства. С целью наладить дальнейшее сотрудничество, Могилев посетили представители стран Африки. Подробности у Татьяны Кутневич.
10: Наша экономика, экспортоориентированная, продукцию знают далеко за пределами страны, отметила на встрече с представителями стран Африки заместитель председателя Могилевского облсполкома Елена Прудникова-Кирпичу. Могилевщина активно экспортирует продукцию в Россию и страны СНГ, работая с странами дальней дуги. По итогам 2025-го экспорт и в страны Африки увеличился вдвое. Есть перспективы для роста этого показателя, а главное, есть потребность в наших товарах. Их качество высоко оценил чрезвычайный полномочный посол Республики Замбия в Российской Федерации Абдон Листон Маверим.
11: Я получаю огромное удовольствие быть здесь. И уверен, что мое нахождение здесь добавляет важного опыта. Мы успели посетить мясокомбинат. Восхитило высокомеханизированное производство. Если вы покупаете в своих магазинах эту продукцию, то вы должны чувствовать гордость за это. Нам очень важно, что мы здесь и можем продолжить наши отношения.
10: Наладить взаимодействие с Беларусью важно и для представителей Анголы. Об этом говорил советник посольства Республики Ангола в Российской Федерации Анджело ду Розарио Рафаэль.
12: Самая главная цель – это улучшить отношения между нашими двумя странами. Мы бы хотели посмотреть, что в Республике Беларусь делается для развития агропромышленного комплекса, как Республика Беларусь готовит специалистов для этой области, ну и взять на вооружение.
10: В процессе переговоров представители отметили, что могилевские производственные возможности и потребности в механизации сельского хозяйства в африканских странах – просто идеальная база для долгосрочного партнерства. Перспективы сотрудничества здесь огромные, подчеркнула зампред Могилевского облсполкома Елена Прудникова-Кирпичонок.
13: Очень приятно, что и Республика Замбия, и Республика Ангола открывает Беларусь, скажем так, с чистого листа, да, особенно Могилевщину. Слушая экспертов, которые сопровождают и советника, и посла, слушая их отклик, слушая то, что им интересно, я понимаю, что перспективы взаимного сотрудничества огромные. Теперь только надо их не упустить и развивать.
1: Мстиславль.
3: Новые комбайны в сельхозорганизациях Могилевщины. Так, хозяйство Мстиславского района получили 7 зерноуборочных и 1 кормоуборочный комбайн, узнали корреспонденты МСТ «Лайфбай». В частности, машинный парк ОАО «Сошагро» пополнился зерноуборочным и кормоуборочным комбайнами, рассказал первый заместитель председателя Мстиславского райисполкома Андрей Лапо. Это современная техника, на которой удобно и комфортно работать механизатором. Важно добросовестно и ответственно относиться к ее сохранности.
1: Местное время.
3: Водители большегрузных машин оказались в центре внимания транспортной инспекции. В Могилевском регионе прошло целевое контрольное мероприятие по вопросу соблюдения международными автомобильными перевозчиками режима труда и отдыха. За месяц специалисты проверяли 906 автомобилей. Практически в 20% случаев выявлены нарушения в организации труда. Так, по регламенту автомобиль, занятый в международной перевозке, должен быть оборудован тахографом. Этот прибор фиксирует скорость, маршрут движения, время, отведенное водителем на отдых и работу. Сотрудники транспортной инспекции считывают данные при помощи специальной программы на компьютере и сравнивают с распечаткой, предоставленной водителем, рассказала ведущий специалист управления контроля на платных дорогах филиала транспортной инспекции по Могилевской области Юлия Шикунова-Любенкова.
14: В ходе проведенного мероприятия выявлено 187 нарушений действующего законодательства, из которых 96 фактов выполнения международной автомобильной перевозки без контрольного устройства, а также без использования регистрационных листков или карточки водителя, а равно непредставление водителям, выполняющим такую перевозку, информацию о режиме труда и отдыха.
3: В соответствии с Трудовым кодексом, так называемые дальнобойщики могут ехать непрерывно 4,5 часа, а максимальное количество проведенного времени за рулем в день не должно превышать 9 часов на одного водителя. Установлено 75 случаев нарушения водителями этого регламента работы.
1: Местное время.
3: Нарушение правил охраны труда привело к гибели человека. Суд Горецкого района постановил приговор в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Установлено, что обвиняемый передал в аренду предприятию Шкловского района автомобильный кран. Машинист крана был трудоустроен у ИП по трудовому договору. В июле прошлого года по устному указанию предпринимателя работник был направлен на объект для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Что произошло дальше, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
15: В ходе выполнения работ произошел отрыв поворотной платформы крана. Машинист был выброшен из кабины на асфальт и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Несчастный случай произошел вследствие допущенных индивидуальным предпринимателем нарушений правил охраны труда, выразившихся как в нарушении требований эксплуатации грузоподъемного крана, так и в ненадлежащем допуске к выполнению работ.
3: В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, отметила Инна Дроздова.
15: Приговором суда на основании части 2 статьи 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с предоставлением в аренду строительного оборудования.

0: Круглом завершилась акция «Читаем стихи о войне. Победа с женским именем и в девичьей шинели», организованная районным историко-краеведческим музеем совместно с Белой Русью. Посвящена акция «Году белорусской женщины». В ней приняло участие более 50 человек, как из Круглого, так и из Минска, Бреста. Также в этом году к акции присоединились участники из 15 городов России. Все будут отмечены электронными благодарственными письмами. А вот круглянцев наградят 15 мая в рамках акции «Ночь музеев», рассказала директор музея Вия Гапаева.
1: У нас заключено соглашение с Музеем Победы город Москва. Они нашу акцию приняли в свой план работы и кинули клич об участии в нашей акции. Более 15 человек приняло участие. Они присылали нам видео со стихами, и мы потом публиковали ВКонтакте, Фейсбуке, в Телеграм-канале, на сайте нашей районной организации «Беларусь». У нас это совместный проект.
2: Местное время.
0: Могилев 15 мая присоединяется к международной акции «Ночь музеев». Так музей славы Могилевщины удивит ожившими экспозициями. Герои прошлого будут сопровождать посетителей в залах. А после гостям предложат посетить танцевальный сад, перенеся в 30-е годы прошлого века. В областном краеведческом музее имени Романова можно будет почувствовать себя настоящим детективом. Гостям предстоит разгадать тайны хозяина комнат, разгадывая шифры великого этнографа. В музее этнографии можно погрузиться в романтическую атмосферу при свечах и фонариках, а волонтеры проведут здесь мастер-класс по бальным танцам. В свою очередь, музей истории Могилева поделится секретами могилевской кухни, после чего гости отправятся на костюмированную экскурсию «Магдебургский Могилев». Все музеи начинают программу в 18 часов, а продлится она до 23 часов.
2: Горки.
0: Праздник здоровья пройдет в Горках 16 мая, сообщили в Могилевском областном методическом центре. В программе мероприятия спортивные активности, конкурсы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Запланированы показательные выступления фитнес-клубов, соревнования по армрестлингу и слэм-данку, а также спортивные локации для желающих попробовать новые виды активности. Кроме того, в программе «Спортландия» среди трудовых коллективов викторины, конкурсы с розыгрышами призов, дегустации и продажа полезных продуктов питания. Начало в 11 часов.
2: Климовичи.
0: 24-й международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» пройдет с 5 по 7 июня в Климовичах, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. Традиционно во время фестиваля пройдет конкурс, целью которого является выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. В конкурсе примут участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы в возрасте от 9 до 18 лет. Оценивать конкурсантов будут в 9 номинациях. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев. Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
3: Наши хиты.
4: Ой, ну прям я не...

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, передает Билта. У нас с вами давние отношения, мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одной и двум позициям товарной группы, отметил Александр Лукашенко.
2: Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться.
1: Договоренности на сумму более 250 миллионов рублей о создании новых производств подписали на форуме «Мельница успеха». Так, на территории Климовического района планируется создание комплекса по выращиванию индейки. В Всеславском районе – возведение комплекса зданий и сооружений по производству минеральных удобрений. В Бобруйске – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На базе СЭЗ «Могилев» – реализация проекта по производству нетканых материалов. Каналы Международного радио «Беларусь» заблокированы без права восстановления, сообщает Белта. Каналы еще одного белорусского медиаресурса оказались недоступны на платформе YouTube. Известно, что особенно активной на этом ресурсе была польская аудитория. Также интерес к информационной повестке проявили Германия, Великобритания, США и другие страны. Маршрутка попала в ДТП в Бобруйском районе. 3 человека доставлены в больницу. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. ДТП произошло накануне вечером на 8-м километре автодороги Бобруйск-Мозырь. Водитель маршрутки, пытаясь избежать наезда на дикое животное, не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на проезжей части. Всех находившихся в транспортном средстве осмотрели медики. Троих доставили в больницу. По данному факту проводится проверка. Белорусских школьников начнут учить правилам езды на самокатах, передает СББАЙ. Минобразование совместно с МВД подготовит специальные учебные материалы для пользователей средств персональной мобильности. Поводом для нововведения стал резкий рост популярности такого транспорта среди подростков, что привело к увеличению числа дорожных происшествий с их участием. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Сегодня по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +10.

0: Доброе утро, не хотели, но пятница же, еще парочка усилий, мы в выходных, а дождь переживем, тем более последний рабочий, нужно же выложиться по полной, а как выкладываться, если бы солнце расслабляло, а так ничего не отвлекает, помимо планов на выходные. Ну и что бы вы сегодня ни делали, фон из хитов для лучшего дня, как всегда, в вашем распоряжении. Далее послушаем гостей из будущего. Только не со мной. Затем Лили Сэм добавит ритмов. Еще послушаем Мартин и Чао. Ну и периодически из динамиков я, Ира Александрова, и самое доброе утро.
1: Радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Наши хиты.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: подталкивает к бодрости, подбрасывает идеи, мысли. Если вдруг вы решите, что вам пора заняться спортом, несмотря на пятницу, да, во-первых, не начинайте сразу изнырять себя. Начните с малого, утренняя зарядка или растяжка. Исследования ученых показали, что сжигание жира на 20% увеличивается, если утром натощак позаниматься. Физическая нагрузка уменьшает уровень кортизола в крови, а это помогает сжигание жиров. Так что факт вот такой вот вам в копилочку ЗОЖ. И помните, что бы вы ни делали, все должно быть взвешено и осознанно, иначе есть вероятность скорого завершения вашего стремления. Всем нам желаю великого желания, безграничных возможностей и самого доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.

0: Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Далее вы сейчас спокойно, размеренно, пораньше выйдете из дома, добираетесь до работы, а в голове держите одну очень важную мысль. День будет, на удивление, хорош. Для настроения, конечно же, держим фоном радио Могилев и зеленого света всем, кто сейчас за рулем, ну и самого доброго нам утра.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Зачем из дома вышли?
1: Не тратьте время!
2: Зачем эти сложности?
3: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС с 35-летием, пишет Белта. Создание вашего подразделения было ответом на вызовы нового времени, связанные с масштабными техногенными авариями и природными катастрофами, необходимостью оперативного реагирования на них и спасения наших граждан, говорится в поздравлении. Беларусь инициировала совершенствование борьбы с международным терроризмом в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Предложение озвучил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в Бишкеке, где наша делегация приняла участие во встрече секретарей совбезов стран-участниц ШОС, пишет Белта. Среди предложений укрепление взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. На полях форума Александр Вольфович обсудил состояние двустороннего сотрудничества и перспективные направления взаимодействия по линии спецслужб. О спорте. Баскетболисты Борисфена вышли вперед в полуфинальной серии чемпионата Беларуси. До этого в двух встречах на столичной арене соперники обменялись победами. В первом матче хозяева уступили могилевчанам со счетом 71-77, а затем взяли убедительный реванш с результатом 85-77. Четвертый матч серии до трех побед также состоится в Могилеве уже сегодня. Найдена медаль за отвагу красноармейца Степана Щербакова. Поисковики клуба «Викру» просят откликнуться родственников Щербакова Степана Артемовича 1897 года рождения из деревни Рестополье Маховского сельского совета Могилевского района. Медалью за отвагу награжден в 1944 году за боевые действия под Чаусами. Жена Щербакова Татьяна Григорьевна проживала в деревне Рестополье. Ныне эта деревня не существует. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Сегодня по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 10.

0: 8.03 на часах. Есть надежда, что вы не только сейчас вышли из дома, чтобы к 8 успеть на работу. Ну и день не начался, шиворот на выворот задом наперед. И четко, ритмично, пораньше, с этим завтраком и прогулочным шагом до работы. Хотя, как бы вы ни начали этот день, пусть он будет лучшим во всех отношениях. Ну и про фон не забывайте. Далее послушаем Ума Турман.
1: Это уже далеко, это уже далеко, это уже далеко от меня.
0: Затем в эфире осветится Феликс Джин и Сара Байк.

0: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Чистка, покраска кровли. +375 33 904 90 90.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
4: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: для грусти всегда кажется больше, но если сам не приложишь усилий, день точно радости не добавит. И если кто-то из ваших коллег сегодня не в духе, поверьте, его лучше не трогать, пока его не отпустит. Потому что с утра, когда мы особенно восприимчивы ко всякого рода воздействиям извне, организм уже подумает, что вот такое вот раздражение коллеги – это нормально, и вам передастся вот эта грусть, печаль и нервозность. Если в вашем окружении есть улыбающиеся товарищи, пожалуйста, будьте к ним ближе. Сами понимаете, с кем поведешься, от того и наберешься. Всем нам настроение и самого доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: вдруг так получилось, что ну никак вы не расправитесь с делами, вроде как и делать надо, а вы все медлите, не можете никак подойти, вдохновиться на выполнение, знаете, с большой вероятностью у вас получится шедевр. Есть статистика и исследования, которые подтвердили, промедление с проектом на работе может увеличить фокус и эффективность. Так вот, если от вас требуют сдать проект еще вчера, как говорится, да, объясните, что вам нужно время на создание гениального творения. Пользуйтесь. Доброго утра и продуктивного дня.
1: Радио Могилев.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375 222 73 84 16 на сайте pinskdrev.by.
3: Радио Могилев.

Такой бы, может, тяжелой не была неделя в пятницу, когда и так понятно, чем закончится дело. Народ расслаблен, что ли? А это, как считают психологи, самое благоприятное время для дел. Даже народные приметы сулят каждому, значит, ему сегодня делу спорится и ладится. Чем не повод сделать что-то грандиозное, да? Чтобы вы потом гордились собой с удовольствием. Мы поддерживаем вас хитами, так что делайте громче и самого удачного дня.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь хотела бы расширить сотрудничество со Шри-Ланкой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Передавид Белта. «У нас с вами давние отношения, мы друг друга хорошо знаем. Но только, наверное, благодаря, если говорить об экономике, одной-двум позициям товарной группы», отметил Александр Лукашенко.
1: Я хочу, чтобы вы, будучи в Беларуси, с помощью посла и нашего министра, посмотрев наши возможности, определились, чем мы еще сможем быть полезны для Шри-Ланки. Мы с большим удовольствием будем иметь с вами отношения, улучшать их. И в сфере экономики, формируя дорожную карту, план наших взаимоотношений, определились в сфере экономики, что нам надо от вас, а вам, что надо от нас. Экономика – это база любых отношений, поэтому мы хотели бы выстроить с вами твердые, хорошие отношения. У нас машиностроительная страна с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Думаю, что вам будет интересен наш опыт и в области промышленности, и в области сельского хозяйства. Все, чем мы богаты, вы можете располагать, вы можете, изучив наши возможности, сделать для себя определенные выводы, в каком направлении двигаться. Но план наших отношений, пусть он будет из 3-4 пунктов, неважно, но его надо иметь для того, чтобы мы имели определенные цели, к которым мы вместе с вами будем стремиться.
0: Договоренности на сумму более 250 миллионов рублей о создании новых производств подписали на форуме «Мельница успеха». Так, на территории Климовичского района планируется создание комплекса по выращиванию индейки. В Стеславском районе – возведение комплекса зданий и сооружений по производству минеральных удобрений. В Бобруйске – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На базе СС «Могилев» – реализация проекта по производству нетканых материалов. День семьи отмечают сегодня в Беларуси, пишет Белта. По данным переписи населения 2019 года в Беларуси насчитывалось 2 612 413 семей. В прошлом году в стране было заключено 52 044 брака. В республике постепенно увеличивается количество многодетных семей. На сегодняшний день их более 9% от общего количества. Государство сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми. Могилев сегодня присоединится к международной акции «Ночь музеев». Так, музей славы Могилевщины удивит ожившими экспозициями. В областном краеведческом музее имени Романова предложат разгадать тайны хозяина комнат. В музее этнографии волонтеры проведут мастер-класс по бальным танцам. В свою очередь, музей истории Могилева поделится секретами могилевской кухни, после чего гости отправятся на костюмированную экскурсию. Все музеи начинают программу в 18 часов. В честь дня рождения Зика дарит праздничные скидки до 55% на ювелирные украшения и наручные часы. Спешите за подарками. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А сейчас новость от МТБанка. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
0: Сегодня по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 11.

календаре пятница, и мы, наверное, уже понимаем, что окончание рабочего дня все ближе, рабочей недели, работается уже, наверное, как-то легче, и нет вот этой вот повсеместной ой-ай, работать не хочется, уже все своим чередом, потому есть уверенность, что все пройдет на ура. Ну и осознание, что получится все на раз, тоже присутствует. Ученые, кстати, советуют применять ко всем сферам жизни вот это вот осознание. Будьте уверены в себе и в своих силах, а у нас, как всегда, уже готова подборка для лучшего дня. Далее послушаем Полину Гагарину.

0: послушаем звонки и Ханна. Ира Александрова, тем временем еще час в вашей компании. Всем отличного продолжения дня.
1: Радио Могилев.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Наши хиты.

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.

0: 15 мая на календаре, пятница, и специалисты говорят, что именно в этот день недели у людей повышается аппетит, обостряются чувства ритма, такта. Это связано с выбросом в кровь определенных гормонов радости. Понятное дело, от предстоящих выходных, причем это работает даже тогда, когда рабочий график у человека нестандартный. Это как бы такое, знаете, коллективное чувство. Поняли, да? Вот и делайте громче, пусть день будет самым лучшим.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.

0: Вот вы все причитаете, что отпуска мало, а ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, достаточно отдыхать как минимум 3 недели в году. А более короткий отдых может стать причиной преждевременной усталости и старения. Отмечается, что наиболее оптимальный вариант – это отпуск, который устраивают каждые 64 дня. В противном случае человек, лишенный отдыха, теряет концентрацию на работе, делается более агрессивным, а иммунитет слабеет. Слишком долгий отдых, по мнению ученых, тоже нежелателен. Оптимальная продолжительность отпуска – 1 неделя. Так что разбиваем свои законные по неделе, и все, психологическое напряжение как рукой снимет, и не состаритесь раньше времени, и работа не успеет надоесть. Надеюсь, несмотря на очередной рабочий, сплошные позитивные мысли посещают вашу головушку, мы же продолжаем украшать ваш день хитами, а значит, нам с вами по пути.
1: Радио Могилев.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
3: Авен.
2: Глобальных досягнений чакать не варто, але вы прикметно просунетесь на шляху до своих метов.
3: Телец.
2: Обставины могут примусить вас выйти из зоны комфорта. Спочатку это может вас наполохать, але перемены могут у вынику опынуться до лепшего.
3: Близняты.
2: Не отмахивайтесь от конфликтов и от того, что выкликает ваше раздражнение. С гэтыми почутями необходимо разобраться, потому что за ими хавается тое, что назапашивалось годами.
3: Рак.
2: Не трымайте рашэнне, пакуль вы не побачите полной картины.
3: Лео.
2: Будет шмат супярэчнасцяў, але ўсё-ткі вы зможете знайсці нейкае рашэнне.
3: Дева.
2: Усё, что трэба для рыўка наперад, у вас уже есть. Пора собраться с духом, каб пачаць рашуча дзейнічаць.
3: Шалі.
2: Калі адчуваеце незадаволенасць або раздражненне, дазвольте сабе выказаць усё гэта.
3: Скарпіён.
2: Справы, за якія вы возьмецеся, абавязкова атрымаюць працяг, якімі б нязначнымі яны не здаваліся.
3: Стралец.
2: Приготовитесь до того, что многое в этот день будет отбываться зусім не по плане и не по заведенному парадку.
3: Козярог.
2: Важно не бояться пирамену. Будьте открыты усяму новому. Не лянуйтесь спробовать то, что ранее вас не тикавило.
3: Водолей.
2: Коли ситуация поставить перед вами выбор, вельми важно, как вы пролечили наступствие своего решения, как минимум, на несколько кроков наперед.
3: Рыбы.
2: Небяспека зыходить от затоенных крыут и от неупевненности у себе негативные почути штурхнуть на лживые учинки. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
1: Гороскоп на радио Могилёв.
0: Гороскоп.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

вы не прочь раствориться в своей работе, конечно, низкий поклон вам. Низкий поклон, и в большинстве своем-то как бывает. Человек еле досиживает до обеда, не то что до конца рабочего дня. Так что скоротечного вам рабочего пожелаю и советую держать радио на комфортной громкости. Так время быстрее проходит, а в этом еще поможет хорошая компания, которую вам и организует Евгений Шутов после 12 часов. Я, Ира Александрова, благодарю всех за компанию и прощаюсь. Всех обняла. Всем пока.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка намерены активизировать межпарламентское взаимодействие. Об этом шла речь накануне на встрече председателя Совета Республики Натальи Качановой с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, передает Билта. Стороны готовы содействовать увеличению товарооборота, востребованная сельскохозяйственная техника, продукты питания. Одно из ключевых направлений – туризм. Развивается взаимодействие в сфере образования. Переговоры между Ираном и США идут в формате передачи сообщений через посредников, очных консультаций в повестке нет. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Исламской Республики Беларуси, пишет Белта. По словам дипломата, Пакистан может быть страной-посредником. Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. В Беларуси начинается выдача договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием, пишет Белта. Работать пункты оформления и выдачи договоров о целевой подготовке будут 2 июля во всех регионах страны. Получить целевое можно с понедельника по пятницу с 9 часов. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Бесплатные консультации ко дню семьи проводят сегодня различные ведомства и организации. Так, прямую линию сегодня проводит Главное управление юстиции Могилевского облсполкома. Обратиться за бесплатной правовой консультацией по вопросам, входящим в сферу деятельности органов юстиции, можно с 10 до 12 часов. Консультации граждан готовы дать адвокаты, беларуси и нотариусы. Акции для многодетных и семей, воспитывающих детей-инвалидов, проходят во всех регионах. Подробную информацию об их проведении можно найти на сайтах и в социальных сетях. И в завершение о спорте. 17 мая Могилевский Днепр проведет домашний матч чемпионата Беларуси по футболу против Брестского «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Спартак» в Могилеве. Начало игры в 14 часов. Матч будет посвящен 70-летию стадиона «Спартак» и пройдет в ретро-тематике. Для болельщиков подготовит масштабную развлекательную программу, которая стартует уже в 12:30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-3383. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Сегодня по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +12, +17. Сейчас в Могилеве +12.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.

Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
2: Радио можно не только слушать.
3: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
2: Мы есть в ТикТоке.
4: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Шри-Ланка готова поставлять драгоценные камни в Беларусь и закупать технику и удобрения. Об этом накануне заявил министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, передает Белта. У нас есть планы по поставкам драгоценных камней, которые могут использоваться в Беларуси для дальнейшей обработки. В свою очередь мы рассчитываем на то, что сможем нарастить поставки машиностроительной, сельскохозяйственной техники, удобрений из Беларуси, заявил глава МИД. МИД Китая призвал Вашингтон и Тегеран найти скорейший путь для урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, пишет Белта. Там отметили, что конфликт вокруг Ирана не имеет причин для дальнейшего продолжения. Его скорейшее урегулирование выгодно как Тегерану, так и Вашингтону. В Пекине также подчеркнули необходимость скорейшего возобновления нормальной работы морских путей. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 205 на 205. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Отмечается, что все вернувшиеся из плена российские бойцы вскоре будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. О происшествиях в Могилеве сыщики нашли украденное быстрее, чем вор успел все продать, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В милицию обратился могилевчанин, у которого украли технику. Владелец на несколько минут оставил свою вещь возле частного участка, а вернувшись, не обнаружил ее на месте. Чужое забрал нигде не работающий, ранее уже судимый житель областного центра, рассказал начальник отделения уголовного розыска Ленинского РУВД Могилева Денис Карпенков.
2: Проходя мимо дома потерпевшего, он обратил свое внимание на оставленные без присмотра бензопилу и комплектующие и забрал с собой, рассчитывая в дальнейшем продать. Похищенное имущество обнаружено в гараже и возвращено владельцу.
1: И в завершение о спорте. Чемпионат Беларуси по мини-гольфу пройдет в Могилеве завтра. Участие в нем примут более 50 спортсменов со всей страны – мужчины, женщины, юниоры и юниорки. Турнир состоится на площадке для игры в мини-гольф возле парка аттракционов. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
0: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Сегодня по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 12.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: чат. Для лиц старше 12 лет.
1: У новому випуску з самими свіжими трендами одразу з Тіктока погнали. Карусель «Звичайний день» – это найновший тренд у ТикТоке, який перетворює контраст у комедію. Схема простая. На першому слайді ви виглядаєте потрапаним, вимотаним, ті справді дренно себе відчуваєте, а на екрані з'являється текст «Звичайний день» у нейкій ситуації. Прогортайте до другого слайда, той же чоловік, зяючи привабний, цілком забраний з підписом «Звичайний день» у протилеглій ситуації. Створальники використовують усі можливі тригери – відносини супроть одиноти, без кофеїну супроть з кофеїном, праця у офісі супроть выдаленки, увесь день за телефоном супроть отключения от сетки. Это дробязно, это смешно, и миновито контраст робить всю працу. Мем «Запроси ее поплавать на первом споткании» вернулся и идеально подыходит для летнего бьюти-контенту. Створальники хутко перетворили эту фразу у демонстрацию, доказывающую, что их косметика вытримая полное опускание у бассейн. Под музыку Pink, Pantera, Cesare, Larson, Stateside формат уявляет собой демонстрацию перетворения. Зробите макияж, нырните у бассейн и покажите, что все засталось целым. Консилер, румяна, олей для вусну, тушь, брови, ничего не потерпело. Это бьюти-контент. Контент с гарантованным выником, и он користается великой популярностью, потому что

гурт «Мы змаглі» под песню «Doft Demo» 21 Pilots урывается на первый рядок чарта сегодня. Авторы с допомогой нейросетки малюют себе в детстве и в теперешнем часе. Сутность только у тем, что 10-я версия пытается больше дорослую. «Мы змаглі» при этом у кадры выразно бачно, что ранее автор профессийно занимался творчеством и спортом. Дорослая же версия отказывая або так «Мы змаглі», або «Не, у нас не отрымалося». Кому як? Тренд проникливый, показывая не только розницу у часе и приоритета халей, дозволяя заявить про себе и рассказать об достижениях альбо падениях. А на сегодня

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
3: Наши хиты.

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хайер диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. Как сообщалось ранее, в феврале прошлого года на встрече с представителями религиозных конфессий Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси все конфессии живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Главы государства обсудили сотрудничество в экономике и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 6-го форума медийного сообщества Беларуси и 22-го национального конкурса «Золотая литера», пишет Белта. Глава государства отметил, что эти мероприятия объединяют талантливых журналистов и молодое поколение авторов в творческом стремлении сделать информационную повестку ярче, острее и актуальнее. Осторожно, животные на дороге. Автомобилистов призывают быть предельно внимательными. Так, накануне в Бобруйском районе водитель маршрутки, пытаясь избежать наезда на животное, в результате автомобиль перевернулся, в больнице оказались 3 человека. Как пояснили в Белорусском обществе охотников и рыболовов, активность копытных – типичная ситуация для мая. Главная причина – самки лосей и косуль готовятся к появлению потомства в мае-июне. Беременные самки отгоняют от себя молодняк, и годовалые лосята начинают хаотично перемещаться в поисках своей территории. Часто выходят к людям или на дороге, рассказал Радио Могилев заместитель председателя, главный охотовед Могилевской областной оргструктуры Белорусского общества охотников и рыболовов Евгений Пекарский.
2: Главное, надо помнить, что основное количество ДТП с участием охотничьих животных происходит все-таки в темное время суток. Поэтому главное правило – соблюдать скоростной режим. Обращать внимание на наличие соответствующих знаков «Осторожно, дикие животные» и быть очень внимательным. Также необходимо помнить, что при переходе зачастую животное может быть не одно, поэтому соблюдать скоростной режим, еще раз напомню. Ну и планировать свои поездки все-таки по возможности, чтобы они проходили в светлое время суток.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Сегодня по Могилевской области преобладание облачной погоды, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 12. Новости.
5: Пятница, полдень, замечательное время, чтобы сделать громче радио Могилев, тем более, что с этой минуты у микрофона с вами я, Евгений Шутов, всем говорю привет-привет. И этот час обещает быть очень интересным, потому что из ваших радиоприемников буду звучать не я один. В Международный день семьи к нам в гости пришла семья, в которых целых 6 «я». Встречаем в этом часе семью Рыморовых, Леонида Ивановича, Ирину Александровну, а также их детей Данилу, Эвелину, Богдана и Виргинию. Так что, друзья, не переключайтесь, будет интересно.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

0: Ну что, друзья, как и обещал, в этом часе компанию составляю вам не я один. В замечательный праздник, Международный день семьи, у нас в гостях большая семья, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Могилевского РОВД, подполковника милиции Леонида Ивановича Рымарова. Конечно же, он сам, его жена Ирина Александровна, их дети, сын Данила, Эвелина, Богдан, Виргиния. Здравствуйте, друзья, как у вас настроение?
1: Здравствуйте, очень хорошее настроение.
0: Празднуете сегодняшний праздник, я уверен?
1: Ну, конечно, мы же увидите, семья в полном составе.
0: Давайте начнем вот с такого банального, но, мне кажется, очень знакового и важного вопроса. Что вообще для вас значит семья?
1: Ну, как для любого нормального человека, семья — это самое главное, я считаю, в жизни. На семье, если, ну, хорошая, нормальная семья, будет хорошее, крепкое государство. Потому что все традиции, ценности как страны, республики, они передаются из поколения в поколение только, я считаю, через семейные ценности и от поколения к следующему поколению. То есть от отца к детям, от дедушек к отцу и так далее.
0: А вот такой вопрос. Ну, у вас действительно не маленькая семья, и вы в детстве уже фантазировали, что будет большая семья? Вы вот сказали, что от отцу к сыну идет все это.
2: Я нет, никогда. Только после замужества, когда было двое деток у нас, тогда мы уже решили, что у нас будет трое детей. Ну, а четвертый — это просто подарок.
0: А вот смотрите, мне кажется, что семьи между собой отличаются, ну, такое, если брать поверхностно, то это семейными традициями. У каждого есть какая-то традиция, что-то вот, что делают только в их семье. И мне вот очень интересно, какие есть семейные традиции вот конкретно у вас?
2: Традиции в нашей семье — это практически полгода мы отмечаем чей-нибудь день рождения. Полгода занимает праздники в нашей семье постоянно, она постоянно. Вот такая,
1: ну,
2: традиция.
1: И Новый к этому, год. Да, подходим мы очень щепетильно. У нас дети, они любят друг другу делать подарки. Как родителям, себе, брату, сестре, своими руками. То есть они уже заранее где-то что-то втайне мастерят. И это очень приятно. Мы, и, может, это тоже традиция. Мы это собираем. У меня на работе есть целый уголок, полочка, где все подделки детей к 23 февраля, к Дню милиции, к Новому году, я их собираю, и они у меня там в кабинете находятся.
0: Пока еще помещаются на одну полочку или уже надо дополнительно
1: строить? Да, я уже выбираю самое-самое лучшее такое вот, чтобы оно...
0: А вот смотрите, вы сказали, что вы полгода празднуете дни рождения. У вас так получается, что у всех в разные месяца? Или как?
2: Ну да, только единственное, вот у Эвелины и у Богдана в один месяц, поэтому у нас такой в апреле, да, два праздника, скажем так. А так у каждого, да.
0: И у кого ближайший?
2: Ближайший у нас у папы, да.
0: У папы, а когда мы, чтобы знали, когда вас поздравлять?
1: 22 июня.
0: 22 июня,
2: а
0: замечательно.
2: А потом у Виргинии в августе день рождения. Ну, в принципе, у нас так целый год.
0: А давайте пообщаемся с детьми, спросим у них, что же они думают вообще о семье и что в их понимании. Потому что за эфиром, я уже вам честно скажу, радиослушатели, друзья, что дети у нас тоже имеют очень много своих мыслей на этот счет. Так, я вас не вижу.
3: Нет.
0: Что для вас значит семья?
3: Ну, семья — это когда все близкие, родные, ну, как сказать, ну, мирно живут, когда у всех все получается, и друг когда они помогают. Все не ссорятся.
0: А что у нас дальше там думают?
4: А семья — это когда все вместе, когда все дружные, все друг друга любят. Иногда, ну, когда все собираются.
5: Когда все мирные, в семье, все друг друга любят.
6: Друг другу помогают.
5: И друг другу помогают.
7: Ну, семья вообще, получается, для меня — это поддержка со стороны близких всех. Ну и чтобы был мир везде.
0: Слушай, мне кажется, что лучше и не сказать, друзья, но мы сейчас ненадолго прервемся и совсем скоро вернемся к вам вновь, так что не переключайтесь.
8: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 18 месяцев всего от 105 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
2: Радио Могилев.

0: Час продолжается, и я напоминаю, что в гостях у Радио Могилев заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Могилевского РУВД, подполковник милиции Леонид Иванович Рымаров, и его большая семья, жена Ирина Александровна и дети Данила, Эвелина, Богдан и Виргиния. И вот мы уже узнали про ваши семейные традиции, но знаете, меня волнует один вопрос. Как в большой семье распределить роли и задачи так, чтобы никто не чувствовал себя обделенным вниманием?
1: Ну, как-то мы стараемся с мужем. Кто, допустим, раньше с работы приходит, тот и у нас там на готовке, на уроках, с детьми. Если я раньше, значит, я готовлю, чтобы там с детьми параллельно делаю уроки.

0: Ну, вот так и распределяем между собой. Кто раньше домой пришел, тот и ответственный.
1: То есть какого-то прям скрипта у вас нету?
0: Нет, нет. Как получается, все импромтом.
1: А есть такое, что вот у каждого ребенка, допустим, своя задача?
0: Ну, есть, допустим, у Богдана обязанность пропылесосить. Вот это его обязанность прийти там, со школы, и должно быть дома там. Ну, как-то стараемся распределить там где-то девочкам более девичью работу, мальчикам там. Их по силам работа какая-то.
2: Да, у них, у нас у каждого члена семьи своя комната. И их самая основная задача – это поддержка порядка помещений своего. Потому что две девочки, два мальчика, комнаты разные, где что есть, все кинуто. Поэтому у них обязанностей очень много. Прийти со школы до прихода матери либо отца с работы, в комнатах должно быть все идеально.
1: А есть такое, что вот более старшие дети следят за более младшими, и когда нет родителей, они выполняют обязанности?
0: Да, есть такое. Естественно, старший сын, ему, наверное, больше...
1: Я вижу, что Данила аж заулыбался после таких слов.
0: Да, больше, наверное, так и есть. Да, старшие, конечно, более на контроле, чтобы уже проконтролировать и раздать задания младшим, чтобы уже к нашему приходу в доме все, был порядочек, все сделано, то, что...
1: Но вы уже спокойно можете там уйти из дома, понимая, что все в руках да, Данилы, да, все будет хорошо.
0: Да, да, да, спокойно, да. Как бы да. Даже на Евелина когда-то может там, если Данила нет, то Данилу замещает как бы Евелина.
2: Они у нас очень самостоятельные. Дети очень самостоятельные, ответственные. Мы им полностью доверяем, переживаем, соответственно, но и доверяем. Они у нас настолько самостоятельные, что сколько они... 2 года или 3 самостоятельно ездят на море отдыхать.
1: Ну, это действительно круто.
2: Да.
1: Давайте пожелаем что-то и другим семьям в такой замечательный праздник.
2: Самое главное, это чтобы в семье было здоровье, потому что когда кто-то где-то болеет, это отнимает и финансы, и нервы, и стресс. Самое главное, это взаимопонимание в семье, любовь, любовь к детям, к супруге, чтобы... Не было никаких-то недомовок, тайн и что-то за спиной. Ну, тогда семья, она будет самая настоящая, самая крепкая. И, ну, то есть жизнь, оно счастливо, весело.
0: Ну, а я пожелаю, наверное, всем здоровья. Это самое главное. Мы вот только недавно из больницы выписались. Деток действительно очень много больных. Поэтому самое главное всем семьям, всем деткам – это... крепкого здоровья.
1: Что ж, друзья, я вам тоже хочу от себя пожелать всего самого наилучшего, чтобы ваши дети достигали высоких успехов, достижений, и только вас радовали, и вы всегда на них могли положиться. Ну, а всем хочу напомнить, что в этом часе у нас был заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Могилевского РОВД, подполковник милиции Леонид Иванович Рымаров и вся его семья, жена Ирина Александровна и дети Данила, Эверина, Богдан и Виргиния. Спасибо большое, что пришли, и еще раз поздравляю вас с праздником.
2: Спасибо большое за приглашение.
3: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Прогноз погоды. 15 мая по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
3: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня мы отправимся в край рыцарей и церквей. Мстиславль, вы готовы к виртуальному путешествию? Тогда поехали!
6: Здравствуйте, Анна. Мстиславль – это удивительный город в Беларуси, который по праву считается одним из древнейших. Основанный в XII веке князем Ростиславом Мстиславовичем, он раскинулся на живописных берегах реки Вихры, напоминая своей холмистой местностью Древний Рим.
5: Верно, дорогая Алиса. Эти холмы здесь называют горами, и их целых 6. Замковая, Девичья, Троицкая, Поневойская, Тупичевская и Кладбищенская. Последняя звучит мрачновато, но зато честно. За обилие старины Мстиславль прозвали белорусским Суздалем.
6: Особого внимания заслуживают культурные мероприятия города. Два главных фестиваля – фестиваль искусств имени Николая Чуркина и рыцарский фест – позволяют жителям и гостям города окунуться в атмосферу прошлого, почувствовать себя настоящими рыцарями без необходимости зубрить исторические факты.
5: К рыцарскому фесту мы вернемся в другой программе, а сегодня расскажем о нескольких святынях Мстиславщины. Итак, главная жемчужина в сегодняшнем выпуске – Пустынский Свято-Успенский мужской монастырь. Он основан в 1380 году князем Симеоном Лугвином. Изначально был деревянным, потом его отдали униатам, потом вернули православным. В 19 веке отстроили каменный Успенский собор, колокольню в псевдорусском стиле и прочие красоты.
6: В 1918 году монастырь был закрыт, а его имущество конфисковано. В бывших кельях разместили детский дом, который просуществовал до 1966 года. Но в 2003 году началось восстановление.
5: И тут случилось чудо. Монахи разбирали бывшее здание школы, и на стене, где раньше висела школьная доска, вдруг проявился лик Христа. Представьте, стираете мел, а на вас смотрит Спаситель. Сейчас уже восстановили 60-метровую белоснежную звонницу с 6 колоколами, отстроили храм над целебным источником и оборудовали купель. Воды из местного источника считаются чудотворными, и летом сюда приезжают до 1000 паломников. Впечатляюще. И еще одна святыня – церковь святого Ануфрия в агрогородке Селец. Деревянный монастырь на этом месте построили еще в 1407 году по велению того же князя Лугвина. Потом тоже были униаты, потом Россия, потом каменная церковь, которую осветили в 1825 году. А в советское время храм отдали под спортзал. Да-да, там, где раньше молились, потом отжимались и играли в баскетбол. Церковь лишилась даже металлической крыши, зато сохранился монашеский корпус. В 2017 году рядом возвели новый деревянный храм. Небольшой, уютный, и богослужения в нем идут каждое воскресенье.
6: Сегодня Мстиславль – это не просто страница из учебника истории. Это ожившая история, где 6 холмов хранят тайны прошлого, где спортзалы располагаются в зданиях бывших храмов. Здесь история не просто существует. Она живет, дышит и даже подмигивает современным посетителям. До встречи через неделю на новом месте.
3: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!
4: Наши хиты.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Бай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Радио Могилев.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Мобилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. Александр Лукашенко отметил, что лично у него добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания. Также Александр Лукашенко передал добрые пожелания президенту США Дональду Трампу. Продолжение темы «Межконфессиональный мир» является брендом Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Франклином Грэмом, пишет Белта. «В ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и у вас уже будет больше впечатлений о том, как им здесь живется», — заявил белорусский лидер. Больше грузы на особом контроле. По 20 мая на территории Могилевской области проходит комплекс мероприятий, направленных на безопасность автомобильных перевозок грузов большегрузными составами. Цели – повышение безопасности дорожного движения, предотвращение аварий с участием грузового транспорта и снижение тяжести их последствий, рассказала официальный представитель управления ГАИ УВД Могилевского облсполкома Татьяна Чешкина.
2: Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделяют предупреждению нарушений, которые чаще всего допускают водители большегрузов. Сотрудники ГАИ проводят рейдовые мероприятия с применением гласного, негласного и смешанного контроля, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также привлекают специалистов транспортной инспекции.
1: Крестный ход в поддержку традиционных семейных ценностей состоится в Могилеве в воскресенье 17 мая. Как рассказали в Могилевской епархии, молитвенное шествие с иконой Божьей Матери Феодоровской будет совершаться от Трехсвятительского собора, начало в 12 часов, до храма царственных мучеников в парке Горького, где по окончании крестного хода состоится соборный молебен. А далее в парке Горького пройдет семейный фестиваль «Счастье в семье». В программе концерт, игры, конкурсы, развлечения для детей. Начало в 13 часов. И в завершение о спорте. Могилевчанка Милана Шарапова завоевала золотую медаль на республиканских соревнованиях по художественной гимнастике. В Могилевской городской из дюшор Багима имени Мищенко прошли республиканские соревнования по художественной гимнастике. Турнир объединил гимнасток 2015-2019 годов рождения, которые представляли различные регионы страны. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
0: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 12.
4: Вот и наступил час дня. Это не только время обеденного перерыва, но и время для программы «Привет в обед», где каждый из вас, друзья, сможет передать привет или поздравление, просто написав сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 56-86-176, обязательно через код 44. Ну а зачитывать все ваши сообщения в этом часе буду я. Зовут меня Евгений Шутов. Ну и, конечно же, всем говорю «Привет в обед». Привет!

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Ночь скидок в Воскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона Бай и по номеру 7176.
4: Наши хиты.

А на радио Могилев продолжается программа «Привет в обед», и я получаю от вас сообщение. И вот у нас есть сообщение от Инны. Доброго дня, лучший радио Могилев. В очередной раз хочу признаться в любви моему самому близкому человечку на этой земле. Мужу Валерию, солнышко мое, ты самый невероятный и самый главный человек в моей жизни. Я буду рядом с тобой всегда и в любой ситуации. Хочу каждое мгновение встречаться с тобой глазами, видеть твою улыбку, держаться за руки и чувствовать твое тепло, заботу и поддержку. Люблю тебя безусловно и безгранично. Целую и обнимаю крепко-крепко, твоя и только твоя любимая я. Спасибо вам огромное и хорошего дня. Что ж, минутку романтики принесла нам в эфир Инна. Ну а я перехожу к следующему сообщению. Оно у нас от Алексея. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет моей жене Татьяне и пожелайте хорошего рабочего дня. Конечно же, передаю, желаю и иду дальше к следующему сообщению. Тут у нас абонент, чей номер заканчивается на 86, желает хорошего перерыва Столярову Дмитрию.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 и днем плюс 18, плюс 23.
3: Наши хиты.

0: Продолжается программа «Привет в обед» и продолжают прилетать мне ваши сообщения с приветами и поздравлениями. Вот Михаил поздравляет всю свою семью Кравцовых с Международным днем семьи и пишет, как сильно он их любит. Дальше Ольга передает привет мужу Сергею. «Хорошего тебе дня, вечером едем на дачу», — написала Ольга. И уж не знаю, хорошая это новость для Сергея или нет, но будем надеяться, что он этой информацией действительно рад. И еще одно сообщение. «Добрый день, Радио Могилев. Передаю привет друзьям Михаилу, Святославу и Максиму. На выходных обязательно встретимся», — написал Дмитрий. Друзья, ну а я хочу напомнить, что пока время у нас еще немного есть. Пишите свои сообщения с приветами и поздравлениями на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну а час близится к завершению. Вместе с ним завершается программа «Привет в обед». Но сегодня это не так страшно, потому что вечером вас ждет программа «Двухкассетник», где тоже будет возможность передать приветы и поздравления. Ну а я беру небольшой перерыв и уже в 15 часов вновь зазвучу из ваших радиоприемников. И напоминаю, зовут меня Евгений Шутов. Конечно же, не прощаюсь.
1: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билла Грэма, сообщает Белта. Спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам и обсудить вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений, поблагодарил гостя Александр Лукашенко.
2: Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
1: Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма, проповедник из США Франклин Грэм рассчитывают на скорую встречу президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Об этом он заявил журналистам после встречи у главы белорусского государства, передает Белта. Отвечая на вопрос, как президент США Дональд Трамп относится к белорусскому народу и главе государства Александра Лукашенко, Франклин Грэм сказал, он хочет, чтобы отношения улучшались. Президенты Трамп и Лукашенко очень похожи друг на друга, они сильные лидеры, люди с видением будущего. Будет хорошо, чтобы эти два лидера встретились друг с другом как можно раньше. Это будет хорошо для всех. Развитие футбола в Беларуси рассматривают в правительстве. Премьер-министр Александр Турчин встретился с председателем Белорусской Федерации Футбола Евгением Булойчиком и главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу Виктором Гончаренко. Об этом сообщили Белта в пресс-службе правительства. Особое внимание уделено созданию современных условий для занятий футболом в малых районных центрах. Важные направления – поиск одаренной молодежи, подготовка спортивного резерва и обучение тренерского состава. Стратегические задачи для будущего белорусского футбола. Могилев сегодня присоединится к международной акции «Ночь музеев». Так, музей «Слава Могилевщины» удивит ожившими экспозициями. Герои прошлого будут сопровождать посетителей в залах, а после гостям предложат посетить танцевальный сад 30-х годов прошлого века. В областном краеведческом музее имени Романова гостям предстоит разгадать тайны хозяина комнат с помощью шифров великого этнографа. В музее этнографии можно погрузиться в романтическую атмосферу при свечах и фонариках, а волонтеры проведут здесь мастер-класс по бальным танцам. Музей истории Могилева поделится секретами могилевской кухни. После гостей отправиться на костюмированную экскурсию.

0: Санкт-Петербургский Могилев. Все музеи начинают программу в 18 часов. Продлится она до 23 часов. В рамках «Ночи музеев» сегодня будет организовано специальное движение троллейбуса номер 17. Он будет курсировать по маршруту площадь Орджоникидзе, музей славы Могилевщины, Могилев облнефтепродукт. С 17 часов до 23.30. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
2: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +12.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
3: Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия «Красная». Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
5: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 и днем плюс 18, плюс 23.
4: Наши хиты.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.
0: Радио «Могилев».

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Встречаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. Александр Лукашенко отметил, что лично у него доброе впечатление от общения с людьми этого вероисповедания. В советские времена Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились. Когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половина моего хозяйства – это были протестанты, рассказал Александр Лукашенко.
1: Мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди. Трудяги неимоверные. Будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги – добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председатель. Вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
0: Польша продлила ограничения на получение убежища на границе с Беларусью, передает Ньюсбай. Польские депутаты одобрили продление на 60 дней ограничения права на подачу мигрантами заявления о предоставлении международной защиты на польско-белорусской границе. Решение принято в связи с истечением 21 мая срока действия предыдущего ограничения. Впервые оно было введено в марте 2025 года и уже неоднократно продлевалось. В Могилевском медколледже сформирован единственный в области фармацевтический отряд, передает СБ. С начала мая ребята получают профессиональный опыт и навыки работы в команде на аптечном складе Могилевской фармации. Будущие фармацевты применяют свои компетенции и в розничной сети. После работы на складе трудовой день продолжается на практике в аптеке. Фармотряды Могилевского медколледжа в перспективе будут работать по всей стране. Делится планами начальник отдела по идеологической воспитательной работе учебного заведения Ольга Никитенко. В 2026-м трудоустроят почти 120 учащихся в составе медицинских, фармацевтических и сервисных отрядов. Их охотно принимают в учреждениях здравоохранения области и даже приглашают в Россию. 138 лет отмечает Могилевский областной драматический театр. Это один из старейших театров Беларуси. В свой очередной день рождения театр подготовил подарок зрителям – премьеру «Три мушкетера» от признанного мастера театра кукол Игоря Казакова. Это не просто новая постановка классической истории о дружбе, чести и любви. Режиссер наполняет знакомый сюжет глубоким психологизмом и новаторскими приемами, создавая смелое, зрелищное и неожиданное действо, рассчитанное на взрослого зрителя. Зрители ждут два действия, захватывающих приключения, уникальные декорации и специально написанная музыка. Увидеть премьеру можно сегодня, завтра и 30 мая. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
3: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
0: Завтра по Могилевской области преобладание облачной погоды. Временами дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 12.
4: Вот и наступили 15 часов, если быть точнее, 15 часов и 4 минуты. И я рад вернуться к вам после небольшого перерыва. Буду продолжать составлять вам компанию на волнах радио Могилев. И, конечно же, напоминаю, что зовут меня Евгений Шутов. И всем, с кем не слышались, конечно же, говорю привет-привет.

0: банке Белвеб. Подробности на белвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
4: Алиса, включи радио Могилев.
5: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 18, плюс 23. В воскресенье в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, и днем плюс 20, плюс 25. В понедельник кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
3: Наши хиты.

Не все сразу любим мы говорить такую фразу, и для меня эта фраза говорит о том, что не нужно сразу сдаваться, и если есть цель, то нужно к ней идти. Вот вы спросите у меня: Женя, а что это у тебя на мотивационные речи понесло? Я скажу, что просто мне понравилась новость про пару, которая 14 лет безуспешно покупали лотерейные билеты, и вот в один прекрасный момент им повезло выиграть 41 миллион долларов. Свои деньги они точно отбили за эти 14 лет. И вот скажу вам так, эта новость не должна мотивировать нас бежать покупать лотерейные билеты, а скорее должна призывать не бросать свои цели. Так что, друзья, занимайтесь любимым делом, и я верю, что вам обязательно повезет.

0: мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» моделёв срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90.

0: Как много способов найти вторую половинку, вы знаете. Мне кажется, если опросить людей, то в топе будут знакомства на улице, в компаниях, в соцсетях и на сайтах знакомств. Но вряд ли кто-то назовет рекламу на билборде. А оказывается, так тоже ищут вторые половинки. Вот в апреле 25 года один парень установил билборд со своим изображением и объявил себя самым завидным холостяком. Вы, наверное, задумались, а где стоял этот билборд и почему вы его не видели? Не переживайте, друзья, это происходило в нескольких тысячах километров от нас. «Одинокая женщина, вот тебе знак, встречайся с Джеффом», гласила надпись на рекламном баннере. И он нашел себе девушку. Вот уже даже объявил о помолвке. Но когда все побежали уже заказывать рекламу на билбордах, стало известно, что нашел он себе будущую невесту не по рекламному баннеру. Так что, друзья, возвращаемся к традиционным и известным нам методам. А билборды оставляем для более полезной рекламы.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
3: Все мы изначально

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, которая находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом, передает Билта. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе и перспективы направлений, создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. Межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билла Грэма, передает Билта. В ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и у вас уже будет больше впечатлений о том, как им здесь живется, сказал белорусский лидер.
2: Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться. В Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий, и, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
1: Минпром прорабатывает вопросы поставки техники и организации сборочных производств в Индонезии. Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности Беларуси Леонид Рыжковский на полях заседания совместной комиссии, передает Билта. Работаем по трем направлениям. Мы заинтересованы в поставках нашей сельскохозяйственной, грузовой, пассажирской техники. Видим перспективы и на рынке карьерных самосвалов, отметил Леонид Рыжковский. По словам замминистра, еще одна сфера, которая заинтересовала партнеров – микроэлектроника. Белорусская сторона готова предметно обсуждать вопрос поставок. Объемы поставок продукции на этот год прорабатываются, как и вопрос организации сборочных производств. В Беларуси начинается выдача договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием, пишет Билт. Работать в пункты оформления и выдачи договоров о целевой подготовке будут по 2 июля во всех регионах страны. Получить целевое можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. На всех медицинских университетах 16 мая состоятся дни открытых дверей. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Крестный ход в поддержку традиционных семейных ценностей состоится в Могилеве в воскресенье 17 мая. Как рассказали в Могилевской епархии, молитвенное шествие с иконой Божией Матери Феодоровской будет совершаться от Трехсвятительского собора до храма царственных мучеников в парке Горького, где по окончании крестного хода состоится соборный молебен. А далее в парке Горького пройдет семейный фестиваль «Счастье в семье». В программе концерт, игры, конкурсы, развлечения для детей. Начало в 13 часов. Вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 12.
5: Пятница – это тот день, в который мы смотрим на часы с ожиданием. Ну когда же уже наступит финал рабочего дня, чтобы отправиться поскорее на выходные. И если ваш рабочий день до 17 часов, то у меня для вас хорошая новость. Осталось меньше часа. 56 минут, если быть точнее. И все это время компанию буду вам составлять я, и что является еще более хорошей новостью. Так что, друзья, час начинаем с отличных новостей, в хорошем настроении и в моей компании. А у микрофона с вами Евгений Шутов.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

Радио Могилев. There's always

0: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
1: Там, где ваш бизнес.
2: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 и днем плюс 18, плюс 23.
3: Наши хиты.

0: Интересно, что если уходить в астрологию, то у каждого дня недели есть свой цвет. И вот пятница достался голубой или светло-синий. Оттуда и традиция носить одежду именно этих оттенков в пятницу. Считается, что это на удачу. Но почему именно синий цвет относится к пятнице? Оказывается, что этот день связан напрямую с планетой Венера, а цветом Венеры является синий. Вот вся логика. Главное, не спрашивайте меня, почему Венера соотносится с синим цветом. Этого я уже не знаю. Но, как узнаю, обязательно вам расскажу.
1: Радио Могилев.

0: События. Информация. Факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Елена Бубликова, здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, передает Белта. В ближайший день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и у вас будет больше впечатлений о том, как им здесь живется, сказал белорусский лидер.
3: Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться. В Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
2: Авторитет нашей страны и президента Беларуси растет во всем мире, потому что здесь слова не расходятся с делом. А вот чего стоит евродемократия, уже все давно поняли. Литовские коррупционеры годами обворовывали белорусских змогаров, пишет Ньюсбай. Всей так называемой белорусской оппозиции, особенно ее беглой части, обосновавшейся в Литве и Польше, крайне выгодно, чтобы Лукашенко как можно дольше оставался у руля. Пока есть так называемый режим, есть и бесконечный поток западных грантов под борьбу с диктатурой. И чем дольше длится эта борьба, тем больше денег можно осваивать. Недавний коррупционный скандал в Литве обнажил реальную схему работы оппозиционных фондов. Главный фигурант Дайнюс Жалимас, бывший председатель Конституционного суда Литвы, известный жестко антибелорусской и антироссийской позиции. В 2021 году он создал Центр правой демократии. На этот и другие созданные им фонды начали поступать деньги из налогов европейцев. Выяснилось, что за 3 года разворовано 246 тысяч евро. В отчетах же классика жанра. Провели митинг, провели форум, попили чайку-кофейку и рассказали друг другу, как лютует диктатура. Несмотря на разного рода санкции, Беларусь живет и развивается. Секрет успеха в нашем единстве.

0: приверженности традициям и сохранении здоровых ценностей. В Международный день семьи в гостях у радио Могилев заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Могилевского РУВД подполковник милиции Леонид Рымаров. Вместе со своей большой семьей, супругой Ириной и детьми Данилой, Эвелиной, Богданом и Виргинией. День семьи для могилевчан Рымаровых – важный праздник. Он о ценностях, традициях, о преемственности поколений, рассказал отец большого семейства Леонид Рымаров.
1: Как для любого нормального человека, семья – это самое главное, я считаю, в жизни. Если хорошая семья, будет хорошее, крепкое государство. Потому что все традиции передаются из поколения в поколение только, я считаю, через семейные ценности от отца к детям. Дети, они любят друг другу делать подарки своими руками. То есть они уже заранее где-то что-то втайне мастерят. Это тоже традиция. Мы это собираем. У меня на работе есть целый уголок, полочка, где все поделки детей 23 февраля, к Дню милиции, к Новому году. Я их собираю, и они у меня там в кабинете находятся. Самое главное – это взаимопонимание в семье. Любовь к детям, к супруге, чтобы не было каких-то недомолвок, тайн. Ну, тогда семья, она будет самая настоящая, самая крепкая.
0: По сути, семейные ценности формируют у человека ответственность, уважение, взаимопомощь и чувство долга. А именно на этих качествах держится крепкое общество. Когда в каждой семье есть любовь, доверие и поддержка, вырастают сильные люди – будущее нашей страны.
2: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках. Радио Могилев.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Чистка, покраска кровли. Плюс 375-33-904-90-90. Новинка на «Радио Могилев».

0: Ну что, друзья, вот и завершается мое эфирное время, и уже в следующем часе голос из ваших радиоприемников сменится с моего на голос Тины Павловой. И вот она подготовила для вас очень много всего интересного. Возьму на себя смелость рассказать, что же вам от нее ждать. А ждать вам, во-первых, хит-парад в программе Global Hit, а потом программу «Двухкассетник». Так что приятный вечер в ее компании вам обеспечен. Ну, а дневное время с вами проводил я. Зовут меня Евгений Шутов. Всем желаю хорошего завершения рабочего дня и крутых выходных. Пока!
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма, сообщает Билта. Глава государства поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь. Президент также обратил внимание, что, несмотря на санкции, в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи поступило в Беларусь именно из США. Александр Лукашенко передал доброе пожелание президенту США Дональду Трампу.
2: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники.
1: Могилев сегодня присоединится к международной акции «Ночь музеев». Так, музей славы Могилевщины удивит ожившими экспозициями. Герои прошлого будут сопровождать посетителей в залах, а после гостям предложат посетить танцевальный сад 30-х годов прошлого века. В областном краеведческом музее имени Романова гостям предстоит разгадать тайны хозяина комнат с помощью шифров великого этнографа. В музей этнографии можно погрузиться в романтическую атмосферу при свечах и фонариках, а волонтеры проведут здесь мастер-класс по бальным танцам. Музей истории Могилева поделится секретами могилевской кухни. После гости отправятся на костюмированную экскурсию «Магдебургский Могилев». Все музеи начинают программу в 18 часов. Продлится она до 23 часов. В рамках «Ночи музеев» сегодня будет организовано специальное движение троллейбусов номер 17. Он будет курсировать по маршруту площадь Орджоникидзе, музей славы Могилевщины, Могилев облнефтепродукт с 17 часов до 23.30. Дороги под усиленным контролем. С 15 по 17 мая на территории Могилевской области проводятся массированные отработки автодорог. Рейды проходят с применением гласного и смешного контроля, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевской облсполкома. На территории Могилева, Могилевского района, а также Бобруйска и Бобруйского района будут использоваться беспилотные летательные аппараты. В зоне особого внимания пресечение грубых нарушений ПДД, таких как нарушение правил обгона, либо выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Новости компании. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Прогноз погоды. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер юго-восточный и южный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 12.
5: Новости. Май все-таки удивительное время. Все цветет, пахнет, наполняется теплом и светом. И даже если сейчас у вас еще продолжается рабочий день, ну найдите минутку выглянуть в окно и подышать этим волшебным воздухом. А может быть, кто-то из вас сегодня отмечает день рождения? Или маленький личный праздник? Если да, знайте, мы мысленно с вами. И пусть прекрасный наступающий вечер будет наполнен радостью и приятными моментами. Так что, ребят, тем, кто до шести осталось вам чуть-чуть, тем, кто в дороге, пожелаю хорошего пути. Ну, а тем, кто уже готов вступать в выходные, вам тепла, уюта и отличного настроения. С этой минуты у микрофона Тина Павлова. Здравствуйте.

0: так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
5: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. На этой неделе нас с вами ждет большое обновление. Джо, Лирик, Сомбр, Диско Лайнс и Тинаши покидают нашу двадцатку, но остаются в наших сердцах. А вот как распределились остальные места в Global Hit на этой неделе, узнаем в ближайшие 2 часа. Поехали! Легендарная дискотека «Авария» все еще держится в топе хит-парадов. И Global Hit не исключение. «Кукла» 2006 года, конечно, классика. И спустя 20 лет ребята делают ремикс. Ну вот интересно, участники группы вообще долго сомневались, трогать ли святое. Как бы там ни было, результат превзошел ожидания. Песня завирусилась и не одну неделю радует и нас, и вас, дорогие почитатели самой топовой музыки. В нашем Global Hit «Кукла», потому что это идеальный пример того, как старый друг лучше новых двух, особенно если его переодеть в модный прикид. Слушаем.
6: 20-е место.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Этот парень с гитарой и шармом хулигана как будто бы застолбил себе место в глобал-хите и уходить не собирается. Be Mine – смесь панк-рока 2000-х и современной электроники. Дикий коктейль из ностальгии и драйва. Be Mine – пожалуй, единственное, что вам нужно сказать сегодня тем, кого вы очень любите. 18+.

0: Бокс, он же продюсер-мультиинструменталист. Как бы это ни звучало, но этот человек фанатеет от эстетики 20-30-х годов прошлого века. Да, он вдохновляется эпохой джаза и делает вирусные хиты. Грейсленд — это путешествие в дом мечты Элвиса Пресли, но только через призму хаоса. Глобал хит ценит уникальную атмосферу, так что Грейсленд — это как ваш личный билет в ностальгию, даже если вы там никогда не были.
1: 16 место.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 и днем плюс 18, плюс 23.
4: Ваня, Ванечка Дмитриенко, кумир девушек, девочек, бабушек и женщин за 40. А еще, как пишут критики, повелитель эмоционального террора. Мальчику скоро 21, и он резко поменял имидж. Ушел из мира плюшевых свитеров в какой-то готик-рок, фактически, и образ воина-любовника. Трек «Ртуть», как никакой другой, доказывает, что Ваня зазвучал как рок-звезда.
0: 14 место.

0: счастливое 13 место. Именно сюда падает Holy Flame со своим треком «Тону». Белорусский артист, который делает всю музыку сам, и пишет, и сводит, и продюсирует. Мне кажется, в этом его суперсила. Ведь «Тону» — это не просто песня, это как личный дневник. В отличие от других поп-песен, здесь нет выдуманной драмы, только свои переживания. Может быть, именно поэтому эта композиция так запала в душу многим русскоязычным фанатам, что они до сих пор бережно хранят ее в своих личных плейлистах. Holy Flame, «Тону», хватайтесь за наушники, этот водоворот затягивает с первой секунды.
1: 13 место.

0: одну.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: 12 место.

0: Но кто помнит этих мальчиков со смешными челками, выросших больно на наших глазах? Это я сейчас ко взрослым людям обращаюсь, которые 20 лет назад фанатели от Tokyo Hotel. California Nights – это уже, знаете, взрослая электроника, но с душой тех самых нулевых. Кстати, Билл Каулиц сказал, что в этой композиции он поет о бегстве от реальности, о ночных огнях Лос-Анджелеса. И кто бы что ни говорил, но Tokyo Hotel – это живые легенды, которые не пытаются быть молодыми, а просто остаются собой. California Nights, Tokyo Hotel вернули нам наш 2006.
1: 11.

0: Ну что, 10 треков уже в истории. Я предлагаю вспомнить тех, кто озвучал. На 20-м месте дискотека «Авария», фит «Вон Амур», «Кукла». 19-е место, Тейлор Свифт, «Оплайт». 18-м месте, Камрад, «Be Mine». 17-е место, Loud Luxury, Эмили Робертс, «Love You For Life». На 16-м месте, Yearbooks, «Raceland». 15-я строчка, Робин Шульц, «Embers». 14-е место, Ваня Дмитриенко, «Рыснуть». На 13-м месте Holy Flame, «Тону». 12-я строчка, DJ Smash, «Baby». На 11-м месте Tokyo Hotel, California Nights. Ну что, здесь наша главная интрига только начинается, ведь первая десятка лучших из лучших уже на подходе. Оставайтесь на волне Радио Могилев. Мы только разогрелись.
1: На Радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. Визит Франклина Грэма проходит 14-18 мая, в рамках которого предусмотрено его участие в ряде мероприятий. Александр Лукашенко также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь.
2: Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно. Говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам.
1: Беларусь заинтересована в поставках говядины в Индонезию. Об этом сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смельгинь на полях заседания совместной комиссии в Минске, передает Белта. Также заинтересованы в поставках наших ветеринарных, фармацевтических препаратов, вакцин. Предложенные направления сотрудничества нашли отклик у партнеров. По словам замминистра, в текущем году речь идет об экспорте молочной продукции, сухом и цельном, и обезжиренном молоке, а также других видах продукции. Рассматривается и такое направление, как взаимодействие в сфере аграрного образования. Схему вымогательства под видом защиты прав потребителей выявили в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Создаются коммерческие организации, которые под видом общественных объединений потребителей посещают торговые объекты. Их представители выявляют нарушения, зачастую искусственно созданные, а затем предлагают работникам магазинов заключить платный договор на обучающие семинары. Взамен обещают не сообщать о нарушениях в контролирующие органы. В министерстве предупреждают, такие организации не являются общественными объединениями потребителей и не имеют права проводить контроль. К другим темам, 138 лет отмечает Могилевский областной драматический театр. Это один из старейших театров Беларуси. В свой очередной день рождения театр подготовил подарок зрителям – премьеру «Три мушкетера» от признанного мастера театра кукол Игоря Казакова. Это не просто новая постановка классической истории о дружбе, чести и любви. Режиссер наполняет знакомый сюжет глубоким психологизмом и новаторскими приемами, создавая смелое, зрелищное и неожиданное действо, рассчитанное на взрослых. Зрителей ждут два действия, захватывающих приключений. Уникальные декорации и специально написанная музыка. Увидеть премьеру можно сегодня, завтра и 30 мая. Начало в 18:30. К новостям компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Оформляйте кредит от МТ Банка на любые цели проще простого. До 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
4: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла. Днем 18-23 со знаком плюс. В Могилеве сейчас плюс 12.

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
7: Та-да-да-дам! Время истины, друзья. Мы врываемся в первую десятку, и здесь у нас накал страстей зашкаливает. Поехали. 10-е место. Мартин, он же Миша Смирнов, автор, исполнитель, который так же, как и Ваня Дмитриенко, да и многие другие, получил свою популярность благодаря соцсетям. «Полюби все мои слабости, найди все мои плюсики». Это лирическая композиция о начале влюбленности, о зарождении чувств и, может быть, даже какой-то уязвимости перед другим человеком. Светлая, наивная, передающая ощущение весны и пробуждения композиция залетела в ТикТоках, и многие отмечают, что песня создает дофаминовое настроение, вызывая чувство влюбленности. Что ж, в середине мая, возможно, именно этого нам так не хватает.
8: 10-е место.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

В апреле этого года на первое место русскоязычных чартов врывается песня российской певицы Беар Вульф «Феникс». И вот интересно, что успех композиции разбирали даже с психологом. И вот каков был вердикт. Современный ритм жизни требует от человека колоссальной скорости адаптации и изменений, что вынуждает жертвовать внутренним равновесием ради конкретного результата. И музыка часто становится катализатором перемен, который помогает людям, ну скажем, пересобрать свое собственное состояние. Ох уж эти новомодные словечки. Тем не менее, песни певицы Беар Вульф «Феникс» — это идеальный пример быстрого доступа к ресурсному состоянию, говорит психолог. Ведь всего за 3,5 минуты трека можно прожить целую психотерапевтическую сессию. Кричать, плакать, злиться, прийти к катарсису, который, в свою очередь, наполнит душу и тело новыми эмоциями и чувствами. Ну, не знаю, сама не проверяла, но у вас есть такая возможность прямо сейчас. 7.

0: BTS – это феномен, который не нуждается в представлении. А Swim – это, пожалуй, не самый раскрученный их трек, несмотря на то, что он стал главным в их новом альбоме. Но, возможно, самый глубокий. Уж простите за каламбур. Песня призывает не бороться с волнами, а плыть по течению. И это философское послание от группы, которая, возможно, знает, что такое давление славы. Да даже невозможно, а точно знает. Вокал здесь звучит успокаивающе. Трек не стремится к рекордам стримов, а стремится к сердцам слушателей, как бы призывая: не тоните в суете, просто плывите вместе с нами.
1: 6-е место.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 и днем плюс 18, плюс 23.
3: Если и есть настоящий вайб для тех, кто любит дерзкий стиль, немного хулиганства и атмосферу ночной жизни, то это точно композиция «Marlboro» от Саян. В «Marlboro» певец рассказывает о себе, как о парне с характером. Дерзкий, немного мафии, щепотка криминала, ничего не напоминает. В общем, с душой, с романтикой, мне кажется, что-то такое заново возрождается. Где-то мы это уже слышали, но мы все помним. Все новое – это хорошо забытое старое. А в тексте легкая небрежность, стильные образы и запоминающийся припев.

Вот так, друзья, незаметно мы с вами подобрались к тройке наших лидеров. И прежде чем я назову имена, предлагаю вспомнить, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте дискотека «Авария», «Фит Ван Амур», «Кукла». 19 место, Тейлор Свифт, «Оф Лайт». На 18 месте, Камрад, «Би Майн». 17 место, Loud Luxury, Эмили Робертс, «Love You For Life». На 16 месте, Yearbooks, «Graceland». 15 строчка, Робин Шульц, «Embers». 14 место, Ваня Дмитриенко, «Рыснуть». На 13 месте, Holy Flame, «Тону». 12 строчка, DJ Smash, «Baby». На 11 месте, Tokyo Hotel, «California Nights». 10 место, Мартин, «Полюби все мои слабости». На 9 месте, Анастасия и Дима Билан,

0: На 7-м месте Beowulf «Феникс».
1: Шестое
0: место «Be

0: Четвертое место. Саян, Мальборо.
1: Немного мафии щепот, как криминал. С тобой все хотят, но ты так устал. Тебе нравится.
0: Всего три шага до финала. Кто там обосновался на этой неделе, узнаем совсем скоро.
2: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
2: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
5: Вот «Медузу» не спутаешь ни с кем. Итальянцы, которые правят танцевальными чартами мира, давно заработали себе репутацию и хорошую узнаваемость. «Don't Wanna Go Home» с Генри Камомайлом – это гимн побега. Песня построена на всем знакомых чувствах. Светлая мелодия, как летняя теплая ночь, когда совсем не хочется возвращаться домой. И не надо! Поют вам «Медуза», а я им вторю. Оставайтесь с нами в эфире до утра.
3: Третье место.

0: французский дуэт «Оффенбах» и их трек «Miles Away». Трек о любви на расстоянии, который взорвал ТикТок и вообще, мне кажется, все, что можно, взорвал. Так долго держался на первых позициях нашего глобал-хита. Неудивительно. Мы обожаем его за искренность и драйв. А «Оффенбах» доказывают, даже если ты за тысячи километров, музыка стирает границы. «Оффенбах», «Miles Away». Нажимайте play, и расстояние между нами исчезнет на 3 минуты.
1: Второе.

наконец, номер один. Беззаботный вайб и немножечко винтажный мут. By India, XCHO и Мод, кажется, дропнули саундтрек лета. И, кажется, мы знаем, под какой именно вы будете снимать свои летние рилсы. Трек под названием «Шаде» мгновенно оживляет картинку теплого летнего вечера с алым закатом, любимым коктейлем, беззаботными танцами и горячими поцелуями. Еще, кстати, до официального релиза песня успела завируситься в соцсетях, ведь эта атмосфера заряжает энергией и расслабляет одновременно. Как поделился сам Мод, эта песня звучит как личный магний и как свет надежды на лучшее и беззаботное лето в нашей жизни. Что ж, хочется пожелать, чтобы грядущее лето 2026-го было именно таким. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первое.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Наши хиты.

0: то, о чем молчал. У меня...
1: В Могилеве 19 часов.
2: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм рассказал, с каким посланием приехал в Беларусь, передает Белта. Франклин Грэм поблагодарил главу белорусского государства за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусами, которые исповедуют протестантизм.
3: Большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас, и Он послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. Неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны. Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
2: В Беларуси начинается выдача договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием, пишет Белта. Работать пункты оформления и выдачи договоров о целевой подготовке будут по 2 июля во всех регионах страны. Получить целевое можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Во всех медицинских университетах 16 мая состоятся дни открытых дверей. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Белорусских школьников начнут учить правилам езды на самокатах, передает СБ. Минобразование совместно с МВД подготовит специальные учебные материалы для пользователей средств персональной мобильности. Новые программы затронут тех, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и велосипедах. Поводом для нововведения стал резкий рост популярности такого транспорта среди подростков, что привело к увеличению числа дорожных происшествий с их участием. Любовь, умноженная на 6. В Международный день семьи в гостях у радио Могилев побывал заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Могилевского РОВД подполковник милиции Леонид Рымаров вместе со своей большой семьей, супругой Ириной и детьми Данилой, Эвелиной, Богданом и Виргинией. День семьи для могилевчан Рымаровых – важный праздник. Он о ценностях, традициях, о преемственности поколений, рассказал отец большого семейства Леонид Рымаров.
4: Как для любого нормального человека, семья – это самое главное, я считаю, в жизни. Если хорошая семья, будет хорошее, крепкое государство. Потому что все традиции передаются из поколения в поколение только, я считаю, через семейные ценности от отца к детям. Дети, они любят друг другу делать подарки своими руками. То есть они уже заранее где-то что-то втайне мастерят. Это тоже традиция, мы это собираем. У меня на работе есть целый уголок, полочка, где все подделки детей 23 февраля, к Дню милиции, к Новому году я их собираю, и они у меня там в кабинете находятся. Самое главное – это взаимопонимание в семье, любовь к детям, к супруге, чтобы не было каких-то недомолвок, тайн. Ну, тогда семья, она будет самая настоящая, самая крепкая.
2: Участниками 3-го республиканского семейного фестиваля «Вместе» станут 20 семей из разных регионов Беларуси. Об этом Белта рассказали в пресс-службе Белорусского союза женщин. Фестиваль, посвященный Дню семьи, проходит сегодня и завтра на базе детского оздоровительного лагеря «Родничок» в Воложенском районе. Для участников подготовлена развлекательная программа. Завтра семьи покажут свои творческие наработки на праздничном гала-концерте. Мероприятие объединяет все поколения – бабушек, дедушек, родителей и детей – как авторов уникальных семейных историй. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – туроператор «Тест-тур».
5: «Тест-тур» представляет туры в Турцию с прямыми вылетами из Могилева, а также Китай, Вьетнам, Египет и Грузия с прямыми вылетами из Минска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Звоните 8044-753-33-83. Приходите в торговый центр «Парк-Сити» в Могилеве. «Тест-тур» – отпуск вашей мечты становится реальностью.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем 18-23 со знаком плюс. В Могилеве сейчас 12 градусов тепла.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
6: Для лиц старше 12 лет.

0: я надеюсь, что все уже точно готовы вступать в выходные на часах 19.08. Если вдруг вы еще на работе, знайте, мы вместе с вами. А если не на работе, то мы все равно вместе с вами. Здесь у микрофона Тина Павлова. И это пятница, вечер. А значит, ближайшие 2 часа, друзья, вас ждет двухкассетник. Ну а потому мне остается только напомнить наши координаты. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44. И вы, те люди, которые делают эти 2 часа с хорошей, проверенной временем музыкой, особенно вдохновляющими. Потому что именно ваши приветы и поздравления будут звучать все это время. Я надеюсь, что вы уже готовы поздравлять, передавать, признаваться, ну и просто хвастаться тем, что запланировали на эти прекрасные майские выходные. Пишите.
1: Двухкассетник.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» Могилев. Срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
6: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Ну что, друзья, самое время начинать зачитывать ваши послания. И, как всегда, я делаю это с огромным удовольствием. У меня есть большущий привет из Могилева. Летит он в Климовичи. Любимой мамочке Людмиле. Мамулечка, любим тебя очень. Завтра жди нас в гости, пишет Виктория. И это здорово. Здорово, когда есть кто-то, к кому можно приехать в гости. Здорово, когда есть кто-то, кого можно ждать в гости. В общем, так или иначе, я вам пожелаю отличных выходных. Дальше поздравления. Вся наша компания поздравляет Александру Маринову с днем рождения. Желаем быть счастливой. Радоваться жизни, любить и быть любимой, оставаясь всегда такой же молодой, веселой и улыбчивой. С днюхой радуются и поздравляют Юлия, Михаил и Екатерина. А мы, Александр, присоединяемся к вашим поздравлениям и пожелаем вам любви, счастья, здоровья, красоты и всего только самого наилучшего. Дальше есть привет семейству, мужу Николаю, детям Егору и Данику. Мы уже на даче. Вечер прелесть. И это прекрасно. Вообще, мне кажется, любой майский вечер, он прелесть. Мне всем хорошего дня и, я так понимаю, наверное, хорошего вечера. И позитивного настроения желает Кристина, и мы вам тоже пожелаем отличного просто завтрашнего дня и послезавтрашнего дня. И вообще, на даче, мне кажется, нужно в мае проводить буквально все дни, потому что там прекрасно, там воздух буквально струится вот этими ароматами сейчас цветущей сирени и цветов, и вообще зелени. Это замечательно. В общем, все те, кто тоже сейчас любуется зеленью, обязательно нам напишите и тоже похвастайтесь. Я напомню, куда. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

0: двухкассетник.
1: Ну что, мы продолжаем. Огромнейший приветик у меня есть для Иришки Слепоть, Вики Киричук, брату Вовки тоже большой привет. И вообще всем, кто с нами на даче отдыхает. Всем хорошего настроения желает Виктор. А мы

0: В свою очередь пожелаем вам отличного пятничного майского вечера. Дальше огромный привет самой любимой радиостанции. Ой, это нам, это очень приятно. Передаю привет своим любимым мужу Славе и сыну Данику. Очень вас люблю, пишет Мария. Дальше у нас есть привет нашей бригаде, особенно Виталику, Сереге и Петровичу. Скоро уже домой, а завтра выходные, пишет Иван. Да. И это прекрасно. Прекрасно, когда есть возможность насладиться заслуженным отдыхом. Поэтому все те, кто уже отдыхает, ребят, мы за вас, правда, радуемся. Ну, а те, кто еще работает, не переживайте. Как говорится, и на нашей улице тоже будет праздник, и тоже будут выходные. Вы лучше присоединяйтесь и рассказывайте, как там проходит ваш пятничный вечер. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 5686-176, код 44.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8 и днем плюс 18, плюс 23.
1: Двухкассетник.

0: Двухкассетник.
1: Ну что, на часах 19:46, а это значит, что первый час наш практически подходит к концу. А у меня есть еще порция ваших приветов. Добрый вечер, РМ, и вам тоже здравствуйте. Олег очень просит нас поздравить свою жену Мариночку с Международным днем семьи, счастья, здоровья и благополучия. Пожелаю я, в том числе, вашей семье. Дальше у нас есть поздравления на этот раз с днем рождения. Анну Киселеву поздравляют подруги Лариса и Наташа и желают вам, Анна, счастья, здоровья, любви, успехов на работе. И мы с удовольствием присоединяемся к этим поздравлениям. Пожелаем вам всех благ, отличного настроения. Конечно же, всего того, что вы сами себе загадаете, чтобы все ваши мечты и планы обязательно осуществились. Дальше Иван, Сергей и Владислав желают всем прекрасного вечера и очень просят передать им привет и пожелать легкого пара, что я и делаю с огромным удовольствием. Вообще, мне кажется, конечно, вот в такой майский вечер, как сегодня, банька, природа, ох, что-то в этом есть волшебное. Дальше у нас есть огромный привет лучшей подружке Олесе Казанцевой. Олеська, желаю тебе вечно позитивного настроения и классного отпуска от Танюшки. Вот такое поздравление прилетело. И я тоже желаю всем тем, кто уходит в отпуск, хорошо отдохнуть, тем, кто продолжает работать, сил и терпения. Ну, а тем, кто уже, в общем-то, одной ногой в выходных, друзья, я тоже пожелаю замечательной погоды, прекрасной, майской, такой, какой она должна быть. И я очень надеюсь, что завтра все так и случится. Ну, а на сегодня у нас впереди еще целый час. На привет и поздравления. Присоединяйтесь.
0: Двухкассетник.

0: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации Билли Грэм и проповедник из США Франклин Грэм рассчитывает на скорую встречу президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Об этом он заявил журналистам после встречи у главы белорусского государства, передает Белта. Франклин Грэм поделился, что ему очень понравилось общение с президентом Беларуси. У них состоялась открытая дискуссия по религиозным вопросам. «Я надеюсь, что мы сможем работать вместе ради лучшего взаимопонимания между США и Беларусью, что можем стать свидетелями укрепления отношений. Он мне очень понравился, очень открытый, с ним легко общаться», отметил Франклин Грэм.
2: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия. Но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, я считаюсь его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны и сблизит наши народы.
1: Новостям региона. В Могилевском медколледже сформирован единственный в области фармацевтический отряд, передает СБ. С начала мая ребята получают профессиональный опыт и навыки работы в команде на аптечном складе Могилевской фармации. Будущие фармацевты применяют свои компетенции и в розничной сети. После работы на складе трудовой день продолжается на практике в аптеке. Фармотряды Могилевского медколледжа в перспективе будут работать по всей стране. Делится планами начальник отдела по диалогической и воспитательной работе учебного заведения Ольга Никитенко. В 2026-м трудоустроят почти 120 учащихся в составе медицинских, фармацевтических и сервисных отрядов. Их охотно принимают в учреждения здравоохранения области и даже приглашают в Россию. Международный день семьи. В гостях у радио Могилев побывал заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Могилевского РОВД, подполковник милиции Леонид Рымаров вместе со своей большой семьей, супругой Ириной и детьми. Гости нашей студии делились своими секретами семейного счастья, от кулинарных рецептов до общих праздников, традиций и увлечений. Воспитывать четверых детей в семье, где оба родителя активно работают, не так просто. Помогает правильное распределение ролей и обязанностей, говорит мама большого семейства Ирина Рымарма.
3: Когда было двое деток у нас, тогда мы уже решили, что у нас будет трое детей. Ну, а четвертый – это просто подарок. Как-то мы стараемся с мужем. Кто, допустим, раньше с работы приходит, тот и у нас на готовке, на уроках, с детьми. Если я раньше, значит, я готовлю. С детьми параллельно делаю уроки. Ну, вот так и распределяем между собой. Кто раньше домой пришел, тот и ответственный. Допустим, у Богдана обязанность пропылесосить. Ну, как-то стараемся распределить там. Где-то девочкам более девичью работу, мальчикам там их по силам работа какая-то.
1: По всей Беларуси стартовали кастинги республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Белорусского союза женщин. Конкурс способствует укреплению традиционных семейных ценностей, повышению общественного статуса многодетной семьи и формированию положительного образа женщины-матери, которая успешно сочетает заботу о детях с профессиональной и общественной деятельностью, отметили организаторы. Кастинг в Могилеве пройдет 20 мая. При этом девушки, которые не смогут принять участие в своем регионе, могут представить себя в Минске 17 июня. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью 3-8 со знаком плюс, днем 18-23 градуса тепла. В Могилеве сейчас плюс 12.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет.

0: Кассетник.
1: Ну что, друзья, для тех, кто уже завершил свою рабочую неделю, начинаются выходные, а сегодня, чтобы скрасить ваш вечер, у нас запланированы еще час на музыку, воспоминания и общение. Пишите, передавайте ваши приветы, заказывайте хорошее настроение. Все это здесь, на радио Могилев. В ближайший час я могу вам гарантировать. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 56-86-176, код 44. И пока вы еще думаете, писать или не писать, я зачитаю ту порцию приветов, которая уже прилетела. И первый у нас привет отправляется Александру Ковалеву, лучшему водителю маршрутки 85-18 Минск-Могилев, который сейчас проезжает Белыничи. Ну, что я могу пожелать вам только отличной дороги. Будьте аккуратны, осторожны, ни пуха, ни пера, нет, ни гвоздя, ни жезла. Вот, так будет более правильно. Дальше у меня огромный привет любимому Вовочке Жленкову, самому лучшему, самому прекрасному, самому чудесному человеку, который... Это вот я сейчас от себя привет передаю, как вы понимаете, который мне очень дорог. Надеюсь, что вы войдете в мое служебное положение и разрешите этот привет оставить в эфире. Дальше у нас есть привет большой компании Паши, Надюши, Маши Сорокиной и вообще всем, кто слушает радио. Пожелайте позитивного настроения, отличного вечера. Просит меня Вера, что я делаю с большим удовольствием. Дальше большой привет жене Надежде и дочке Аришке. Очень их люблю. Скучаю, скоро приеду. Пишет ваш папа. Ну, здорово. Вообще, на самом деле, чем чаще мы проводим время с родными и близкими, да еще в выходные, да еще в майские, да еще вроде как обещают в теплые, тем лучше и крепче становится отношение в семье. И еще один привет у нас имеется всем моим друзьям, моей семье, всем родным и близким. Передайте привет и пожелайте хорошего вечера, просит меня Санек. Конечно, с удовольствием. Всем абсолютно, кто вас знает, я передаю ваш огромный привет. Ну и всем остальным тоже рекомендую присоединяться к нашей компании.
0: Двух-двух кассетник.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня
3: – это базовый минимум.
2: Наши хиты.

0: Двухкассетник.
1: Знаете, друзья, что я поняла? Я поняла, что если ты куда-то едешь, то очень важно, кто за рулем. Наверное, именно поэтому постоянные пассажиры еще раз просят передать привет Александру Ковалеву, лучшему водителю маршрутки Минск-Могилев. Едем, слушаем радио Могилев. Саня, мы твои ППшки. Для тех, кто не понял, ППшки – это постоянные пассажиры. Ну что сказать, Александр, вы запали им сердечко, так что еще раз пожелаю вам хорошей дороги. Дальше у нас есть огромный привет. Он летит в Чаусы лучшей подружке Настюхе, любимому Кирюшке. Я вас всех очень сильно люблю. Подпись ваша «Сашулька». Следующее. Добрый вечер, любимое радио. Привет из Исипович. Всем слушателям чудесной волны. Всем желаю хороших выходных и прошу передать огромный и теплый привет моему любимому дорогому мужу Эдгару Ломакину, который разрабатывает целину. Солнышко мое, я всегда рядом, поддерживаю и очень тебя люблю. Вот такое душевное сообщение от Ксении. Вообще, я вам хочу сказать, что поддержка – это всегда важно. Даже словесная. Потому что это мотивация, это приятно. Да и вообще, чем чаще мы говорим родным, любимым и близким людям, как сильно мы их любим и как сильно мы готовы их поддерживать, тем больше мотивация что-то делать для нас в том числе, например, поднимать целину. В общем, если вдруг вы не знали, как замотивировать кого-то на действие, пришлите сообщение к нам в эфир на 9940 или в наш студийный вайбер. Я с удовольствием его прочту, и вы увидите сами, как это работает.
0: Двухкассетник.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах туман и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью +3, +8 и днем +18, +23.

0: Да, друзья, все как в песне группы «Европа». Последний отсчет у нас идет прямо сейчас на часах 20:50, а это значит, что последние ваши приветы и поздравления на сегодня я зачитаю прямо сейчас. Так, добрый вечер, дорогое радио, пишет нам наша постоянная слушательница Наталья из Костюковичей, которая говорит, что вот в баньке у них сегодня с любимым мужем Валерием была, вот сейчас ужин. Зайка, большое спасибо, что ты у меня есть. Тут, смотрите, сразу и похвасталась, и признание, и я вам пожелаю от души приятного аппетита. Дальше, любимая Радио Могилев. Поздравьте, пожалуйста, уважаемую коллегу Людмилу Забавскую из агрогородка Свислочь с днем рождения. Здоровья, чтобы зарплату повысили, быть веселой, дружелюбной. Вот такое пожелание от нашего постоянного слушателя из Елизова Валерия. С удовольствием поздравляю Людмилу, пожелаю всех благ, здоровья, счастья, ну и, конечно, финансового благополучия. И еще один привет самой красивой девушке на свете, Юльке Любимке из Славгорода, передает Сергей. И вот на этой прекрасной ноте я, друзья, с вами прощаюсь. Оставайтесь в компании радиостанции «Радио Могилев» и дальше. После 22 часов вас ждет крутой мегамикс. Я прощаюсь ненадолго, завтра мы с вами обязательно услышимся. Ну а на сегодня говорю всем спасибо за компанию и будьте счастливы.
1: Двух-двухкассетник.
2: Больше не моя, если чужим стал мой.

0: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма, сообщает Белта. Глава государства поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь. Президент также обратил внимание, что, несмотря на санкции, в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи поступило в Беларусь именно из США. Александр Лукашенко передал добрые пожелания президенту США Дональду Трампу.
1: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники.
0: Новые лежаки, теневые навесы, детское спортивное оборудование. Могилевские пляжи готовы встречать отдыхающих. На Печерском озере, к примеру, обновили 90% оборудования. На пляже появились почти полсотни новых лежаков, в том числе совмещенных на два места. Раздевалки и тканевые теневые навесы. Продолжает хорошеть пляж на Гребеневском водохранилище или Святом озере. Готовность объекта составляет почти 90%. На озере уже появилось 110 теневых навесов, 230 лежаков, а также грибки, урны, лавочки, пляжные зонтики. Проектом предусмотрена постройка стационарного туалета. Оборудуют смотровые площадки и вышки для спасателей. Гребеневское водохранилище станет не только зоной пляжного отдыха, но и местом для пеших и велосипедных прогулок, площадкой для занятий спортом и детских активностей. Большая семья – большое счастье. В Международный день семьи в гостях у радио Могилев побывал заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Могилевского РОВД, подполковник милиции Леонид Рымаров вместе со своей большой семьей – супругой Ириной и детьми Данилой, Эвелиной, Богданом и Виргинией. Гости нашей студии делились своими секретами семейного счастья – от кулинарных рецептов до общих праздников, традиций и совместных увлечений. А еще большая семья – это когда любви больше, чем тишины, говорят дети.
2: Большая семья – это много поддержки и много любви.
3: Это понимание, поддержка, любовь. Вот когда мы можем все вместе собраться.
4: Ну, когда все друг друга любят.
5: У нас большая семья, у нас всегда весело и всегда очень дружно.
0: И в завершении гастроли Гомельского областного драматического театра состоятся в Могилеве 18 июня. В афише две постановки, которые будут представлены на сцене Могилевского драмтеатра. Одна из них «Золотая рыбка» – это смешной и поучительный спектакль в стихах на новый лад. Вторая постановка – комедия в двух действиях «Незамужняя женщина». На этот спектакль есть возрастные ограничения 16+. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла. Днем 18-23 со знаком плюс. В Могилеве сейчас +10.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
3: Овен.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.
1: Каждую пятницу и субботу. Пятницу и субботу.

0: Радіо Могилёв.
1: Целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.
1: Каждую пятницу и субботу.
4: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

0: каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: Могилеве. Час ночи.
1: Прогноз погоды. 16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым. Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

И долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Yeah.

16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов. Астрохит недели. Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

16 мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.